0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
1: Чито грито, чито маргарита, да. Чито грито, чито маргарита. Что такое чито грито?
2: Птичка, птичка, невилечка.
3: В общем, ничего.